0: Не сними хмельно, а? Не пай. Не май. Это твой нефас.
1: Nove e 47.
2: Bom dia.
3: Ai alegos, ai alegos, ai alegos, ai alegos.